моя краса. На чо ся трапить за зайтрашим днем? Главное е то, че терас плюсом. Чи сонечко свети, чи загрми гром. Мам сля мені